Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.

0: Компания «Домилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Домилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
1: Татарстанның атқазанған артисті Фирдус Тямаев әлмәтті. Ис китерлік тамаша. Сіз яратқан жырлар, үр яңа хитлар һәм иң шәп энергетика. 4-5-6 октябрь әлмәт. Нефтші мәдәниет үрті. Билетлар билетон.ру сайтында.
2: 2026 ел.
3: Сәлем, Фарид.
4: Кореядан

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Это важное сообщение от пешеходного перехода, который еще называют «зебра». Если перевести на человеческий язык, то получится: проезжая перекресток, снижайте скорость перед пешеходным переходом, даже если вы не видите пешеходов, ведь они могут появиться неожиданно. Расставь приоритеты.
1: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто».
2: Подробности на dialogauto.ru.
3: Яңа күзге коллекция! Борт сауда үзәгендә һәр вакыт

0: Мухаммед, 14-ті Болгар, 17-ті Аршалла, 18-ті Тубенкама, 22-ті Орумай, 23-ті Буа, 30-ті Балық Бесәті. Кел, көр, рахаттан, мен кетем сені.
1: 2026 год, ящик для выюк.
2: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
3: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога.

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Әлігі сағатның иғанайшысы Рубин футбол клубы жоуаплығы шекленген жамғиеті.
2: 11 октябрь. Акбарс Арена стадионы. Ғойле матчы. Рубин Динамо Мәскәу. Тіп қонақ Анна Немченко. Программа 18 сағатта башлана.
3: Билетлар клубының рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплығы шекленген жамғиеті. Украин 118-169-0-13-20. Қазан КПВ-2-05-2026 жыл.

0: Дюсында реклама.
1: Компания «Агророст» закупает семена редьки, рыжика, горчицы, льна масличного, вики, гречихи, сорга, проса, фацелии, расторопши и донника. «Агророст». Работаем на результат. Телефон 8-927-428-28-18.
2: Нихаят, нихаят, хантоган беркот, нихаят. Эстрада біздің үзіншәлікле тауышы есі Ландыш Бахауи күптен күтілген нихаят программасы білен Қозанда. 20 октябрь Чулпан мәдени үзәге. Божлана 19 сағатта. Билетлар кассаларда, хем таратушыларда.
3: Татарстан Республикасының атказанғаны.

0: Чистай. 103 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Вы так его ждали, минуты считали. С волнением его в первый раз пеленали. Не спали ночами, ловя каждый вздох. И первое слово, и первый шажок. Вы мир этот чудный ему подарили. Игрушки и книжки. А кресло забыли? Не стоит с дорогой играть на везение. Даруя любовь, подарите спасение. Детское автокресло – самый главный подарок.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
3: Национальные проекты России.
4: 0+. Булгар радиосы тәкъдим итә. 8 октябрь, Казан, Ленин исемендәге мәдәният сарайында Кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары, күңелләрне яулаган Кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Вадим Захаров, Гульназ Хамильцов Шарипжановлар, Зинира һәм Риза Трамазановлар, Рафил Джалалиев һәм Илмира Гыльфанова, Зульфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латыповлар, Чулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Ильгарей, Лилиана Ирназарова, Ямлы Төркеме, Ильяс Шарипов, Осия Ганиева,

0: 2,266 до 37,902% годовых. Изучите все условия кредита на zenit.ru в разделе «Кредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Банк Зенит». Генеральная лицензия Банка России номер 3255.
1: Ок, ишекләр кирәк.

0: Алтмыш А. Двери просто.
1: Изобилие сауда фестиваля бүтін Россиядан һәм яқын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 30 сентябрьдән 4 октябрьгә кадәр Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае.
2: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Елмай.
3: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Илмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
4: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.

0: безопасен. Расставь приоритеты.
1: Эстрадамызның энерджайзеры, Татарстанның атқазанған артисті Фирдус Тимаев сізнің яқыларда. 7 октябрьден башлап 10 октябрьға қадар Түбен Кама, ДНТ. 21 октябрьден башлап 30 октябрьға қадар Яршаллы энергетиклар мәдениет йорты. Жырларға, күлерге, секреп-секреп бейірге әзірленіп келігіз. Билетлар билетон.ру сайтында.
2: 2026 ел.
3: Изобилие сәуде фестивалі бүтін Россиядан һәм яқын шет илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 30 сентябрьдән 4 октябрьгә кадәр Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае.
4: Хөрмәтле тамашачыларым, мин Илнар Фархуллин. Октябрь аенда узачак концертларыма чакырып калам. 8-е Габишева, 12-е Әлмәт, 14-е Болгар, 17-е Яршалла, 18-е Түбән Кама, 22-е Урмай, 23-е Буа, 30-е Балык Бисәте. Кил, күр, рәхәтләр. Мин көтәм сине.
5: 2026 ел, яшикләве юк.
6: Впервые в Казани. Бесплатный фестиваль «Зоофест Эко». 10 октября в Казань-Экспо вас ждут тысячи животных. Кошки, собаки, грызуны, рептилии и многие другие. Большой семейный фестиваль для тех, кто любит животных. Вход бесплатный. Регистрация обязательна. «Зоофест Эко». 10 октября в Казань-Экспо с 9 до 19.00.
7: 2026 год. 0+.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: сыртында бик күрәсім киләсізді.
1: Билетлар сатуда.
2: Ешіп 6 плюс 2026 ел.
3: Иртәнгі шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПС СК Елмай.
4: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего, потому что мы знаем, как это должно быть.
5: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95. Илшат Сафин.

0: 15-ші октябр Қазан, Ленин мәдәният йорты. 16-ші октябр Яшыл Үзән, Горький есімдегі мәдәният йорты. Билетлар сатуда. Ящик 6+.
1: 2026 ел.
2: Алло.
3: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
4: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
5: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Болгар радиосында хава тұрышы.
1: Достар, сол қонша, қазір бұшқалыбыз қазанда 4 градусы жылы күрсәті. Иртегі құрлы еңгір, 1 градусан 4 градусы жылы әгір жүрші ол түбән қамыда, жел әлмет оза қайда, 2 градусан 6 градус қамында. Құрлы еңгір юлларда түнгеқті бұзылы оқсаққана иқтибарлы үрігіз.
0: Болгар радиосында реклама.
2: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
3: Сложно!
2: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Болгар радиосы тәкъдим итә. 8 октябрь, Казан, Ленин исемендәге мәдәният сарайында Кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары, күңелләрне яулаган Кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хәмилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гылфанова, Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латиповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямлы төркеме. Илья Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
5: 2026 ел, яшикләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

Қазанда сағат 10. Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39.